0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: Нет, ничего себе. Я люблю тебя во всех.
1: Могилеве 4 утра.
2: Прогноз погоды. 4 июля по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, ветер западный, при грозах порывистый, температура воздуха днем +18, +23.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире. Слушай.

0: в Могилеве 5 утра.
1: Четвертого июля по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, ветер западный, при грозах порывистый, температура воздуха днем +18, +23.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

0: Радио Могилев.
1: Yeah.

0: Давайте еще раз попробуем. И...
1: В Могилеве 6 утра.
2: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 4 июля по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, ветер западный, при грозах порывистый, температура воздуха днем +18, +23.
1: Радио Могилев.

0: компаньеров.
1: Компренде?
2: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: В Могилеве 7 часов.
1: Прогноз погоды. 4 июля по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, ветер западный, при грозах порывистый, температура воздуха днем +18, +23.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как! Вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть под крылом самолета, впереди горы. Голос срываю в микро и

тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, так колет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения,

0: 4 июля по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, ветер западный, при грозах порывистый, температура воздуха днем +18, +23.
1: Радио Могилев.

0: сердце крепче, прижимают поближе, без остатка раздари.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: Могилеве 8 часов.
1: Прогноз погоды. 4 июля по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, ветер западный, при грозах порывистый, температура воздуха днем плюс 18, плюс 23.
2: Ну и здорово, замечательно. Душа минорная, глупый спор по мне странит. Ты очень пристально.

0: 4 июля по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, ветер западный, при грозах порывистый, температура воздуха днем +18, +23.
1: Наши хиты.

звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя, и все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

Радио Могилев в каждом смартфоне. Качай в App Store и Play Market первый белорусский онлайн-радиоплеер и получай качественно новый уровень поиска и выбора любимых радиостанций. Кликай по иконке RM и слушай нас 24/7. Радио Могилев всегда онлайн на радиоплеер.бай.

0: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22. Прогноз
1: погоды. 4 июля по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, ветер западный, при грозах порывистый, температура воздуха днем плюс 18, плюс 23.

0: Внимание, внимание! Могилев! С 9 по 25 июля цирк Шапито Сириус с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Бесстрашные воздушные гимнасты, фокусы иллюзий, человек-шок, белоснежные голуби, гигантские пауки-тарантулы и змеи, смешные клоуны и многое другое. Цирк расположен в парке аттракционов, проспект Пушкинский 1. Билеты уже в продаже в кассе цирка и онлайн на Ticket.ru.by. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор УК Могилевский городской центр культуры и досуга 0+.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Радио «Могилев».

0: 4 июля по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, ветер западный, при грозах порывистый, температура воздуха днем +18, +23.
1: Наши хиты.

0: Белорусско-российский университет приглашает абитуриентов. Широкий выбор технических специальностей, современные лаборатории, экспертное обучение. 8 0222 240 888.
1: Радио Могилев.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: В Могилеве 10 часов.
1: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22.
2: 15 дней, и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
3: Прогноз погоды. 4 июля по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, ветер западный, при грозах порывистый, температура воздуха днем плюс 18, плюс 23.

0: 4 июля по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, ветер западный, при грозах порывистый, температура воздуха днем +18, +23.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 11 часов.
1: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22.
2: 15 дней, и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
3: Прогноз погоды. 4 июля по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, ветер западный, при грозах порывистый, температура воздуха днем плюс 18, плюс 23.

0: Внимание, внимание! Могилев! С 9 по 25 июля цирк Шапито Сириус с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Бесстрашные воздушные гимнасты, фокусы иллюзий, человек-шок, белоснежные голуби, гигантские пауки-тарантулы и змеи, смешные клоуны и многое другое. Цирк расположен в парке аттракционов, проспект Пушкинский 1. Билеты уже в продаже в кассе цирка и онлайн на Ticket.pro.by. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор УК Могилевский городской центр культуры и досуга 0+.
1: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
2: Акция действует до конца июля. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
3: Наши хиты.

0: «Школа звезд» всегда есть для вас сюрприз. Давайте узнаем, к каким событиям готовится знаком зодиака на предстоящей неделе. С вами Ира Александрова. Поехали!
1: Астрохит недели.
0: Овны. Звезды будут настраивать на романтику и проявление чувств. А вы не сопротивляйтесь. Не нужно идти против того, что принесет вам удовольствие. Позвольте себя любить и отвечайте взаимностью. А ваш трек недели – Stacy Q, Two of Hearts.

0: недели.
1: Тельцы, может, вы сейчас и пытаетесь что-то преодолеть? Помните, все проходит. Так стоит ли рваться, если все пройдет? И, кстати, внутри вас скрыт бесконечный запас энергии и способности в любой ситуации вдохнуть полной грудью. Верьте в себя, и впереди вас будут ждать новые возможности. Слушаем трек недели для тельцов. Анетта, «Задыхаюсь».

Близнецы, предстоящая неделя наполняет энергией, страстью и движением вперед. Пусть ваш внутренний ритм ведет вас к новым победам. Вы сильные и смелые. Вы зажигаете и наполняете любое пространство, а ваш трек недели – DJ Mask, Eminem и Michael.

0: 4 июля по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, ветер западный, при грозах порывистый, температура воздуха днем плюс 18, плюс 23.
1: Астрохит недели.
2: Ракам важно помнить, все временно, и трудности тоже пройдут. Верьте в светлое будущее, сохраняйте спокойствие и знайте, впереди много возможностей и приятных открытий. А ваш трек недели — Джарахов выпиться, это пройдет.
3: В дни

0: Артем Бренда.
1: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех,

или вы предстоящую неделю проведите в движении. Важно двигаться вперед. Помните, главное – позитив и решимость. Не останавливайтесь, и все удастся. Движение открывает новые горизонты и возможности. А ваш трек недели – Рэйм.

недели. Девы, вы как компас, ведущий к цели. Верьте своему внутреннему голосу, и все направления станут ясными. Пусть ваша уверенность и энергия помогут найти правильный путь и двигаться вперед с улыбкой. Слушаем трек недели для дев. Хани и Миша Марвин, «Компас».

Скорпионы, вы как яркое шоу, которое невозможно игнорировать. Ваша уверенность, энергия и внутренний блеск привлекут взгляды и вдохновят других. Не бойтесь показать свою истинную горячую сторону. Не сомневайтесь, вы точно на пике. А ваш трек недели — Марк Ронсон и Бруно Марс «Uptown

Стрельцы, ну, можете выдохнуть. Наконец-то звезды проявили милость, и следующая неделя даст вам шанс расслабиться. Хотя есть шанс, что вы все равно найдете себе приключения. Помните, тише едешь, дальше будешь. Ну и чаще переслушивайте свой трек недели «Рай, feel your weight».

козероги, не зацикливайтесь на планах и не грузитесь тем, что завтра может измениться. Просто поймайте момент. Именно сейчас у вас есть шанс найти выход там, где кажется, что его нет. Помните, все возможно. Главное, двигайтесь вперед под ваш трек недели. Мари Краймбрери. Сегодня мой лучший день.

Водолеи, не пора ли остановиться в своем забеге обязанностей и дел и вспомнить о простых радостях, которые непременно вернут ощущение смысла? Принимайте их и дарите сами, просто так, без дня рождения. А взамен получайте улыбки, и это важно. А ваш трек недели – Beautiful Boys, Boosterio, «Нежная любовь».

рыбы. Главная тема предстоящей недели – как следует покопаться в прошлом. Зачем вы будете это делать – непонятно. Но вам будет это очень интересно. Надеюсь, вы найдете ответы на все волнующие вопросы. А ваш трек недели пусть будет самым грустным событием предстоящей семидневки. Слушаем. Алан Уокер, «Faded».

0: На этом все. Это был Астрохит недели. Звезды напели. Пусть советы звезд помогут вам провести неделю максимально продуктивно. С вами была Ира Александрова. До встречи через неделю.
1: Астрохит недели.
2: Наши хиты.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Соединенных Штатов

0: Невозможно без восхищения наблюдать за тем, какие высоты сумела покорить американская нация за время пути длиной в 4 тысячелетия. Высадка на Луну – значимая для всего человечества, прорывы в сферах науки и медицины, серьезные экономические достижения. Все это примеры целеустремленности, трудолюбия и настоящего патриотизма американцев, говорится в поздравлении. Не случайно эта важная веха 250-летия образования США выпадает на период президентства человека, который прикладывает все усилия на пользу США, обратил внимание белорусский лидер. Между нашими народами никогда не существовало противоречий. Я, как президент Беларуси, готов работать вместе для нормализации белорусско-американских отношений, а также поддерживать ваше стремление сделать планету более безопасным местом для наших детей и внуков, подчеркнул Александр Лукашенко. Беларусь накануне отметила День независимости. Праздничные мероприятия прошли во всех районах Могилевской области. В Могилеве концертные программы прошли на открытых площадках возле учреждения образования. Главным центром притяжения стала площадь Единства, где развернулись интерактивные зоны, выставка ярмарка ремесленников и состоялось выступление гостей из Пензы. На площади Единства состоялся праздничный концерт «Беларусь. Моя краина» с участием коллективов Могилевских детских школ искусств и городского центра культуры. Специальными гостями праздника стали артисты российского вокального ансамбля «Злато-серебро» из Пензы. А завершилось празднование Дня независимости в Могилеве масштабной программой Музея славы Могилевщины. Склоняя головы перед подвигом героев, мы осознаем главное. Память о прошлом дает нам опору в настоящем, а патриотизм и ответственное отношение к своей стране – это та основа, на которой строится наше общее будущее. На легендарном мемориальном комплексе «Бунческое поле» накануне собрались тысячи людей, пришли семьями и целыми трудовыми коллективами.
1: День независимости лично для меня – это второй день победы. Я горжусь нашими предками, которые принесли нам свободу.
2: Большой праздник для нас.
3: День независимости – это самый главный праздник. Очень символически, что это происходит здесь, на Буническом поле. 23 дня обороны здесь была.
4: Весь народ помнит и чтит память.
5: Мы действительно своим коллективом мы привели своих деток, внуков, чтобы они это понимали, чтобы они прочувствовали. Все стали очень рано, все ждали этот праздник.
6: Помнить честь наших дедов, прадедов, как они боролись, чтобы мы жили под мирным чистым небом.
7: Спасибо нашим предкам, спасибо воинам Советской Армии.
8: Меня сегодня вообще переполняет чувство гордости за нашу страну, за то, что мы победили, мы выстояли.
9: Мирного неба над головой.
0: Телеверсию праздничного концерта у Музея славы Могилевщины, посвященного Дню независимости Республики Беларусь, покажет телеканал «Беларусь-4 Могилев». Телеверсию концерта можно посмотреть сегодня в 21:30 и завтра в 18:40. И в завершение, только по 31 июля в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-6666. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
10: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22.
11: 15 дней, и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
0: Сегодня по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, ветер западный, при грозах порывистый, температура воздуха днем плюс 18, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 19.
12: Ну что, друзья, на часах полдень, и несмотря на то, что уже второй подряд выходной день, сегодня не воскресенье, как может многим обманчиво показаться. Сегодня только суббота. Так что выходные только начались. Я приглашаю вас провести их на волнах Радио Могилев, тем более, что сегодня у микрофона с вами Евгений Шутов, и я рад всех приветствовать.

0: 31 июля выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из золотой мечты. Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.
1: Алиса, включи радио Могилев.
2: Хорошо, включаю радио Могилев.

0: 4 июля по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, ветер западный, при грозах порывистый, температура воздуха днем +18, +23.
1: Наши хиты.

Ну что, друзья, кто жаловался на жару, вот, для вас идеальная температура за окном. По моим данным, там плюс 20, и в целом, можно сказать, свежо. Не холодно, не жарко, а просто комфортно. Так что те, кто избегал прогулок из-за чрезмерной жары, друзья, ваши отмазки уже не актуальны. Ну а вообще, лето дает нам возможность почувствовать все вариации погодных условий. Хотите дождь, вот вам дождь. Хотите рекордной жары, она была. Ну а хотите свежей погоды, пожалуйста, она прямо сейчас. Выходите, гуляйте. Главное, фоном не забывайте брать с собой радио Могилев.

0: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 13 июля. Покупай стиральную машину LG с загрузкой 8,5 килограммов и функцией пара по отличной цене. И с оплатой частями на 24 месяца всего от 79 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Радио Могилев.

0: А уже в следующем часе каждый из вас сможет украсить день близкому вам человеку. Все дело в том, что в следующем часе на волнах Радио Могилев программа «Привет в обед», где каждый может передать привет или поздравление, просто написав сообщение на короткий номер 9940 или на студийный Viber через код 44-56-86-176. Ну а сообщение, услышанное по радио, всегда гарантированно улучшает настроение их получателям. Так что, друзья, отправляйте уже сейчас свои приветы и поздравления, ну а я вернусь к вам в следующем часе и все зачитаю.
1: Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Беларусь предлагает сосредоточить усилия на восстановлении профессионального политического, военно-политического диалога, развитии мирдоверия, возобновлении контактов между экспертами и поиске взаимоприемлемых решений по наиболее чувствительным вопросам безопасности. Об этом во время заседания постоянного комитета по ОБСЕ сказал председатель постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Сергей Рычков, сообщает Билта. Очевидно, что ни санкционное давление, ни наращивание военной инфраструктуры, ни политика изоляции не способны обеспечить прочный мир и стабильность. Мы убеждены, что настало время возвращаться к серьезному разговору о будущем общеевропейской и евразийской безопасности, сказал Сергей Рычков. Ярко и незабываемо Могилев отметил День независимости Республики Беларусь. Каждый метр нашей земли напоминает о подвиге предков, которые отстояли право жить под мирным небом. Мы по праву гордимся своей страной, красивой, мирной и созидательной. Мы гордимся нашими людьми, искренними, трудолюбивыми и сильными духом, отметил председатель Могилевского облсполкома Анатолий Саченко. Сегодня мы живем в красивой, свободной, мирной стране, но самое главное, что мы можем определять свое настоящее и будущее сами. И это нужно ценить, подчеркнул глава области.
2: Мы прошли огромный путь. Независимость, которая сегодня у нас есть, это достижение наших дедов и прадедов. Это достижение времен Великой Отечественной войны. Это послевоенное восстановление. Ну, конечно, суверенитет нашей страны, который завоевали мы после развала Советского Союза. Ведь на самом деле было очень непросто. Хаос, непонятно, что делать. Страны идут по разным направлениям. Каждый выбирает свой путь. Мы тоже были в начале этого пути не совсем понятно, не совсем ясно. Но благодаря нашему президенту, благодаря его воле, его политическому чутью. Сегодня есть наша страна такая, как она есть. Прекрасная, красивая, всеми уважаемая. Поэтому суверенитет завоеван всеми поколениями. И сегодня мы живем в красивой, свободной, мирной стране. Самое главное, что мы можем определять свое настоящее будущее сами. Мы не зависим ни от кого. Это на самом деле дорогого стоит. Но мы всегда должны помнить, что суверенитет нашу, независимость надо ценить. И надо понимать, что мы должны в любое время быть готовы ее отстоять. Потому что это наша Беларусь, любимая.
1: Еще три имени внесли в книгу «Слава Могилевщины». Имена лауреата высоких званий назвали во время праздничного концерта у музея «Слава Могилевщины», посвященного Дню независимости, передает Билта. За мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны и значительный личный вклад в социально-экономическое развитие Могилевской области, свидетельство вручили ветерану Великой Отечественной войны Михаилу Титову. За высокий профессионализм и значительный личный вклад в развитие сферы образования и науки Могилевской области свидетельство о внесении в книгу «Слава Могилевщины» вручили ветерану труда, профессору кафедры экономической теории Белорусской государственной сельскохозяйственной академии Ларисе Пакуш за активную общественно-политическую деятельность и плодотворную работу в органах госуправления области. Свидетельство о внесении сведений в книгу «Слава Могилевщины» вручено почетному ветерану Вере Костенко. И в завершение, только по 31 июля в «Золотой мечте» жаркие скидки до 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на goldzifisdream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
3: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней, и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
1: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер западный, температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 19, плюс 24. Сейчас в Могилеве плюс 20, и данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, будьте бдительны у воды, в случае ЧП звоните по телефону 112.

0: День не просто продолжается, он набирает обороты. Вот, например, в этом часе у нас программа «Привет в обед», и это крутая возможность. Вы можете передавать приветы и поздравления прямо на волнах радио Могилев. Просто пишите сообщение, а я его зачитаю. И, конечно, напомню номера для этого. Это у нас короткий номер 9940 или студийный вайбер 5686176 через код 44. Ну а у микрофона с вами Евгений Шутов. Всем говорю «Привет в обед».
1: Привет в обед, слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029 324 66 66.

Пиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Продолжается программа «Привет в обед», и у меня уже есть сообщения от вас, значит, буду зачитывать их. Вот «Привет в обед» летит из деревни Цезарова в адрес жителей и гостей поселка Свислыч. Расстояние в 12 километров для нас не помеха, ждем в гости к нам, написал Дмитрий. Ну, жители деревни Цезарова прям славятся своей гостеприимностью, и это круто. Идем дальше. «Привет из Орши». Мы всей семьей поздравляем Юлию Ковалевскую с днем рождения, желаем крепкого здоровья и много счастья. Мы на даче, семья Михно, семья Ковалевских, бабушка Тома, мой китайский любимый муж Куньюй. Всем-всем большой привет от нас. Что ж, я присоединяюсь к поздравлениям. Юлии желаю всего самого наилучшего. И пускай все ваши мечты обязательно исполнятся. Побольше вам здоровья, денег и будьте счастливы. Друзья, ну а я хочу напомнить, что каждый из вас может передать привет или поздравление простым действием. Достаточно просто написать сообщение на короткий номер 9940 или на студийный вайбер 56 86 176 через код 44. И тогда они обязательно прозвучат в эфире на волнах радио Могилев.
1: Привет в обед! Слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ветер западный, температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 19, плюс 24.
1: Наши хиты.

0: Легкие туфли. Планка все выше.
1: Работа – это способ исполнить мечты.
2: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
3: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 13 июля. Покупай беспроводной моющий пылесос Dreamy H16 Steam мощностью в 25 тысяч паскаль и с функцией пара со скидкой 350 рублей за 2199 рублей. В подарок мяч чемпионата мира по футболу. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
4: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте.
5: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
6: Привет, в обед.
7: Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber +375 44 56 86 176.

Привет в обед, и вот есть поздравления. Поздравляют Ирину Короткину с днем рождения и желают ей всего самого наилучшего, ее коллеги Ирина, Светлана и Ольга. Что ж, я также не остаюсь в стороне, Елене желаю побольше счастья и здоровья, а остальное все само к вам прибудет. Идем дальше. Здравствуйте, любимое радио, передайте привет моей жене Татьяне Крупенько, я ее очень люблю. Это нам написал Артем. Ну и еще одно сообщение. Здравствуйте, Радио Могилев, передаю привет всем отдыхающим и желаю хороших выходных. От Алексея из Бобруйска. Отлично, друзья, ну а я напомню, что времени до конца часа остается совсем мало, поэтому торопитесь отправить свой привет или поздравление на короткий

0: Ну что, друзья, на этом программа «Привет в обед» завершается. Ну, а я беру перерыв до 15 часов. Но не спешите расстраиваться, если не успели передать привет или поздравления. Вечером вас ждет программа «Двухкассетник», где также вы сможете отправить свое сообщение. Так что, друзья, не прощаюсь. Евгений Шутов с вами. Услышимся после 15 часов.
1: Наши хиты.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Более 1000 километров и 12 дней в пути. В Могилевской области завершился проект «Дорогами памяти и славы». На праздничном концерте у Музея славы Могилевщины, посвященном Дню независимости, подвели итоги проекта. Он стартовал 22 июня в мемориальном комплексе «Бунчевское поле». Ребята из Могилевской области и нескольких регионов России провели в пути 12 дней, посетив десятки мемориальных комплексов и знаковых мест, отдав дань памяти героям, которые завоевали для нынешнего поколения мирное небо. Маршрут проходил через Могилев, Кличев, Глуск, Бобруйск, Осиповичи, Бобруйский район, Кировсгорки, Шклов и Чаусы. В каждой его точке проходили масштабные патриотические и общественные мероприятия. Вместе с ребятами в дорогу отправилась тематическая передвижная экспозиция, посвященная обороне Могилева. Но в День независимости милиции обеспечена охрана общественного порядка. Об этом Белта сообщили в МВД. Чрезвычайных происшествий в местах проведения праздничных мероприятий не допущено. В ведомстве добавили, что сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск МВД продолжают нести службу в усиленном варианте. Основное внимание уделяется вопросам обеспечения дорожной, личной и имущественной безопасности граждан. Оперативная обстановка находится под контролем милиции. В МВД поблагодарили жителей и гостей Беларуси за понимание, законопослушное поведение и соблюдение мер безопасности. В МЧС напомнили факторы опасности при грозах и сильном ветре, сообщает Белта. Сегодня местами по стране ожидаются грозы и сильные порывы ветра. В этой связи возникает ряд факторов опасности. Среди них повреждение, обрыв линии связи электропередач, нарушение электроснабжения, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах. Также есть риск возникновения лесных пожаров, пожаров в жилых и производственных зданиях, повреждения, обрушения слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений, падения деревьев. И в завершение, только по 31 июля в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-6666. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
1: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
0: Завтра в Могилевской области облачно с прояснениями, ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер западный, температура воздуха ночью +11, +16, днем +19, +24. Сейчас в Могилеве +20.

0: Бабушкина крынка. Качество, проверенное временем.
1: Радио Могилев.
2: I need your arms around me. I need to feel your touch.

0: что для вас значит работа?
1: Когда просыпаешься утром с охотой?
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
1: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
0: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
3: Внимание, внимание! Могилев! С 9 по 25 июля цирк Шапито Сириус с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Бесстрашные воздушные гимнасты, фокусы иллюзий, человек-шок, белоснежные голуби, гигантские пауки-тарантулы и змеи, смешные клоуны и многое другое. Цирк расположен в парке аттракционов, проспект Пушкинский, 1. Билеты уже в продаже в кассе цирка и онлайн на Ticket.pro.by. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор УК Могилевский городской центр культуры и досуга 0+.
4: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
5: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
6: Радио Могилев.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ветер западный, температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 19, плюс 24.
1: Наши хиты.

0: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
1: В «Пятом элементе» только до 13 июля. Мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке робота-пылесоса «Эковакс Т30С Prime Omni» с автоматическим подъемом мопов на ковре, со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 58 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте «Пятый элемент Бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Радио Могилев.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. В Мьянме откроется посольство Беларуси. Соответствующее постановление Совета министров накануне подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает Белта со ссылкой на национальный правовой интернет-портал. Документом закреплено решение об открытии до 1 ноября белорусского посольства Республики Союз Мьянма. Это один из первых практических результатов визита Александра Лукашенко в Мьянму и новый шаг в развитии сотрудничества двух стран. В Калининграде подвели итоги антинаркотической операции «Канал Янтарный берег», проходившей на территории страны ДКБ. Об этом Белта сообщили в МВД. В работе штаба приняла участие делегация МВД Беларуси. В мероприятиях были задействованы органы внутренних дел, пограничные таможенные структуры, служба госбезопасности, подразделения финансовых разведок государств-членов ДКБ, а также наблюдатели из Китая, Ирана, Малайзии. Всего 39 тысяч сотрудников. Из незаконного оборота изъято 3,5 тонны запрещенных веществ, а также 24 единицы оружия и почти 700 патронов. Выявлено 500 наркопреступлений. Пресечена деятельность 7 лабораторий, задержаны 417 злоумышленников, из которых 131 было в розыске. В Бобруйске сотрудники освода сегодня днем спасли 40-летнюю женщину. Она пошла купаться в необорудованном месте на реке Березина, где ее подхватило течением. Женщина оказалась в 20 метрах от берега на глубине 4 метра. Дежурная смена Бобруйской спасательной станции «Освод номер 2» прибыла на место и извлекла пострадавшую из воды. После осмотра медицинскими работниками в помощи она не нуждалась. Историческую технику можно будет увидеть в Могилеве уже завтра. На площадке возле Музея славы Могилевщины будет организована выставка образцов уникальной раритетной военной техники из Российской Федерации. Площадку организовали ко Дню независимости Республики Беларусь и в честь первой годовщины со дня открытия музея. На площадке можно будет увидеть советскую технику Т-26 легкий танк, Т-28 средний танк межвоенного периода, Т-35 тяжелый танк межвоенного периода, БТ-5 легкий колесно-гусеничный танк, БТ-7 колесно-гусеничный трактор. Танк. Вход на территорию экспозиции свободный. И в завершение знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 июля ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшие для себя. Подробности акции на царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
1: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве, 74-22. 15 дней, и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22. Прогноз
0: погоды. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер западный. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 19, плюс 24. Сейчас в Могилеве плюс 21.
2: 15 часов наступили, и после перерыва я к вам возвращаюсь, как и обещал. Напомню, зовут меня Евгений Шутов, и сегодня я составляю вам компанию на волнах радио Могилев. С кем не слышались, тех приветствую, ну и, конечно, всех приглашаю сделать радиоприемники громче.

0: Внимание, внимание! Могилев, с 9 по 25 июля цирк Шапито Сириус с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Бесстрашные воздушные гимнасты, фокусы иллюзий, человек-шок, белоснежные голуби, гигантские пауки-тарантулы и змеи, смешные клоуны и многое другое. Цирк расположен в парке аттракционов, проспект Пушкинский 1. Билеты уже в продаже в кассе цирка и онлайн на Ticket Pro Buy. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор УК Могилевский городской центр культуры и досуга 0+.
1: Наши хиты.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 19, плюс 24. В понедельник и вторник кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западной четверти с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 14, днем плюс 17, плюс 22. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет.
1: Наши хиты.

0: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Акция действует до конца июля. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
2: Радио Могилев.

0: Интересно, как простая шутка может закрепиться в истории. Наверное, каждый знает такое блюдо, как хот-дог. Все пробовали, все знают, но не все понимают, откуда такое название и при чем здесь собаки. И чтобы вы понимали, изначально это угощение называлось сосиска в тесте. Банально, понятно и привычно в целом. Но в конце 19 века один карикатурист, ставя под сомнение качество сосисок, нарисовал рисунок с продавцом сосисок и подписал хот-дог, то есть горячая собака. И это название настолько понравилось массам, что они используют его до сих пор. Все используют его до сих пор в целом. И хоть никакого отношения оно к собакам и не имеет. Зато сейчас есть два блюда: сосиски в тесте и хот-дог. Что удобно, и мы, по крайней мере, не путаемся.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: В Могилеве, 16 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. В Беларуси в День независимости родились 116 малышей. Об этом Белта сообщили в Министерстве здравоохранения. Вчера Беларусь отметила День независимости. Для более сотни белорусских семей этот день стал счастливым вдвойне. 3 июля на свет появились 59 мальчиков и 57 девочек. Открыл праздничные сутки в одну минуту 1 ночи мальчик в Минске. А в Могилевской области первой стала девочка. Она родилась в 2:20 ночи в больнице номер 1. В ведомстве отметили, что в Минске 3 июля родились 37 малышей, 19 мальчиков, 18 девочек, и столица стала лидером. В Могилевской области на свет в День независимости появились 8 детей, 4 девочки и 4 мальчика. Могилевские таможенники выявили попытку перемещения из России крупной партии иностранных товаров народного потребления, прибывшие на территорию ЕС в обход таможенного оформления. Об этом сообщили в ведомстве. Сотрудники Могилевской таможни проводили спецмероприятия на белорусско-российском участке границы. Они остановили автомобиль ДАФ. В нем перевозилось 88,5 тысяч единиц одежды, обуви, кожаных галантерей, чехлов для мобильных телефонов и другого. У водителя белорусской фирмы-перевозчика отсутствовали необходимые документы на товар, который планировалось реализовать в Беларуси. Общая стоимость незаконно перемещаемых товаров превысила 4 миллиона рублей. Юрлицу теперь придется уплатить штраф в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения. В музее «Слава Могилевщины» к первой годовщине со дня открытия подготовили тематические экскурсии, интерактивные площадки с технологиями дополненной реальности, КВ-станции и кинопоказы. Музей «Слава Могилевщины» распахнул свои двери 5 июля 2025 года на Буническом поле. В честь первого дня рождения музей подготовил праздничную программу как в самом музее, так и возле него. Так, торжественное открытие состоится в 12 часов, после него концертная программа с днем рождения. Показ фильмов и мастер-классы по росписи исторических миниатюр и созданию диорам начнутся в 10 часов и продлятся до вечера. С 11:30 до 19 часов будет работать полевая кухня. С 13 до 16 часов организуют КВ-станции. С 13:30 всех приглашают на тематические экскурсии. А ознакомиться с выставкой образцов уникальной раритетной военной техники из Российской Федерации можно будет с 11:30 до 19 часов на площадке возле музея «Славы Могилевщины». И в завершение. Год белорусской женщины станет одной из центральных тем Купалия 2026. Это найдет отражение в выставках, конкурсах и интерактивных программах. На республиканском празднике впервые будет представлена площадка «Антология жаночей прихожести от традиции до сучасности». Посетители увидят традиционную белорусскую одежду, смогут окунуться в белорусскую культуру. Современной частью проекта станет выставка продажа лучших образцов одежды, текстиля, аксессуаров от концерна «Беллэкпром». На площадке будет работать медиа-центр и тематическая экспозиция, посвященная году белорусской женщины. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
2: Партнер прогноза погоды — автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22. Прогноз
1: погоды. А завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ветер западный, температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 19, плюс 24. Сейчас в Могилеве плюс 22.
3: Продолжаем проводить эту субботу в хорошем настроении и под хорошее музыкальное сопровождение. А происходит так именно потому, что вы выбрали правильную волну. Это волна Радио Могилев, где всегда звучит хорошая музыка. А сегодня я составляю вам компанию. И зовут меня Евгений Шутов, а с кем не слышались, тем говорю привет-привет.

Белорусско-российский университет приглашает абитуриентов. Широкий выбор технических специальностей, современные лаборатории, экспертное обучение. 8-0-222-240-888. Наши хиты.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ветер западный, температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 19, плюс 24.
1: Наши хиты.

0: Знаете символ собачка? Ну, вот это вот буква А, закругленная, которую мы используем в электронной почте или при отметке кого-то в соцсетях. Но забавно, что собакой называют ее только в странах СНГ. Но во всем мире этот символ имеет разные названия. Я вам даже перечислю, какие есть названия. Вот улитка, обезьяна, хобот слона, рулет из маринованной сельди, штрудель, розочка и еще много-много разных названий. Выбирайте, как говорится, любое. И если про остальные я не знаю, как выбиралось название, то про собаку есть одна легенда, а точнее две. Одна из версий — это сходство со спящей собакой. Ну а вторая — это то, что была игра во времена, когда мониторы были еще текстовыми, и в которой весь мир рисовался символами. Стены — это восклицательный знак и плюсик, а монстры — буквами. И у игрока был верный пес-помощник. Вот он обозначался этим значком. Ну вообще, друзья, если не нравится обозначение, которое я вам назвал ранее, то расскажу. У этого символа есть официальное название Ed. Так что можете использовать вот такое название.
1: Радио Могилев.

0: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Радио Могилев.

А вы знаете, что шариковая ручка — это огромный технологический прогресс? Ну, по крайней мере, было им в начале прошлого века. Дело в том, что они нужны были в первую очередь для авиации. Нужно было, чтобы на высоте можно было что-то легко записать, и ручки при этом не текли. И вот так появилась шариковая ручка. И представляете, как интересно. На то время для людей обычная для нас ручка казалась каким-то гаджетом из шпионского мира, а сейчас это самая обычная вещь. Вот в таких мелочах и можно отследить прогресс.

0: Могилеве 17 часов.
1: Обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. На полях 33-й ежегодной сессии по ОБСЕ состоялась беседа белорусских парламентариев Сергея Рачкова и Олега Румо с главой делегации США в по ОБСЕ Роджером Уикером. Об этом Белта сообщили в пресс-службе Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Белорусские представители поздравили делегацию США с Днем независимости. Парламентарии отметили символизм дат празднования национальных праздников в Беларуси и США. Согласились, что у белорусско-американских отношений большое будущее в связи с тем, что есть хорошая основа для сотрудничества. Важно сосредотачиваться на объединяющих обе страны вопросах. Визовый въезд для гостей участников Славянского базара в Витебске будет действовать с 4 по 31 июля, передает Ньюсбай в соответствии с распоряжением президента Беларуси. Для иностранцев из 71 государства, следующих на Славянский базар в Витебске через международные пункты пропуска, будет действовать безвизовый порядок въезда в Беларусь. Международный фестиваль искусств в этом году собирает гостей с 14 по 20 июля. Для безвизового въезда иностранцам понадобятся документы для выезда за границу, а также оригинальный или электронный билет на мероприятие Славянского базара. В большие выходные госавтоинспекция работает по усиленному варианту несения службы и принимает дополнительные меры для обеспечения дорожной безопасности. Об этом Белта сообщили в МВД. В приоритете своевременное выявление нетрезвых водителей и пешеходов, отстранение от управления бесправников. Повсеместно обеспечена отработка автодорог республиканского и местного значения с применением негласного и смешанного контроля, в том числе с использованием беспилотников. Для выявления нарушений в удаленном режиме используются возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности. В ряде регионов помощь коллегам оказывают рейдовая группа спецподразделения ДПС «Стрела» МВД. И в завершение ярко и незабываемо Могилев отметил День независимости Республики Беларусь. Концертные программы прошли на открытых площадках возле учреждения образования, а главным центром притяжения стала площадь Единства, где развернулись интерактивные зоны, выставка ярмарка ремесленников и состоялось выступление гостей из Пензы. А вечером могилевчан и гостей города ждала масштабная программа у Музея славы Могилевщины. Телеверсию праздничного концерта у Музея славы Могилевщины, посвященного Дню независимости Республики Беларусь, покажет телеканал «Беларусь 4 Могилев» сегодня в 21:30 и завтра в 18:40. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
2: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22. Прогноз
1: погоды. Завтра в Могилевской области облачно с прояснениями, ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер западный, температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 19, плюс 24. Сейчас в Могилеве плюс 21.
3: 17 часов показали мои студийные, близится вечер, но самая приятная мысль в том, что эта суббота продолжается, а завтра воскресенье, то есть время на отдых есть с запасом. Главное правильно им распоряжаться, и один из советов актуальных – это сделать громче радио Могилев, и тогда хиты украсят ваш день. Ну и я, Евгений Шутов, с радостью расскажу много занимательных фактов и полезных лайфхаков.

0: Радио Могилев.
1: There's always two sides to every story.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ветер западный, температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 19, плюс 24.
1: Наши хиты.

Сейчас в обычной жизни мы реже печатаем что-то на компьютере с использованием физической клавиатуры. В основном этим мы занимаемся на работе, ну, либо выполняя какие-то конкретные задачи. Потому что на смену пришли смартфоны, на которых можно сделать, ну, почти все то же самое, что и на компьютере. Но, знаете, напечатать большой документ на телефоне — это намного сложнее. И дело даже не столько в размере виртуальной клавиатуры, сколько в тактильности. И это нет, ты не бубнешь про то, что клавиши должны...

0: русского алфавита. И эти насечки домашней позиции, если владеть слепой печатью, то рекомендую проверить. Фишка в том, что всего две выпуклые риски на огромных количестве кнопок позволяют быстро поставить руки в домашнюю позицию и дальше легко печатать. Так что, друзья, это очень даже функциональный элемент на клавиатурах, которыми я бы рекомендовал вам научиться пользоваться.
1: Радио Могилев.

0: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Акция действует до конца июля. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
2: Радио Могилев.

Друзья, ну а следующий час вы проведете наедине с хитами, потому что я беру небольшой перерыв до 19 часов. Там я к вам вернусь с программой «Двухкассетник». И там же вы сможете не только насладиться хорошо известными вам хитами, но и передать привет и поздравления. Так что обещаю, будет круто. Евгений Шутов с вами. Не переключайтесь, вы на волнах радио Могилев. Услышимся в 19 часов.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. В Беларуси в День независимости родились 116 малышей. Об этом Белтас сообщили в Министерстве здравоохранения. Вчера Беларусь отметила День независимости. Для более сотни белорусских семей этот день стал счастливым вдвойне. 3 июля на свет появились 59 мальчиков и 57 девочек. Открыл праздничные сутки в 1 минуту 1-го мальчик в Минске. Всего в Минске родилось 37 малышей. В Могилевской области первой стала девочка. Она родилась в 2:20 ночи в больнице номер 1. Всего в Могилевской области на свет в День независимости появились 8 детей, 4 девочки, 4 мальчика. Экскурсия во Дворец независимости дала старт новому проекту Белорусского союза женщин, передает Белта. Дворец посетили представительницы БСЖ, которые обратились к президенту с просьбой посетить Дворец независимости. Глава государства дал согласие. Дворец независимости посетят жительницы каждой области. Первыми сегодня стали представительницы Гомельской области. Они заполнили первую часть карты единства. Символическое панно соберет фото белорусок в единый образ нашей страны. Еще 3 имени внесли в книгу «Слава Могилевщины». Имена лауреата высоких званий назвали во время праздничного концерта у Музея «Слава Могилевщины», посвященного Дню независимости, передает Белта. За мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны и значительный личный вклад в социально-экономическое развитие Могилевской области, свидетельство вручили ветерану Великой Отечественной войны Михаилу Титову. За высокий профессионализм и значительный личный вклад в развитие сферы образования и науки Могилевской области свидетельство о внесении в книгу «Слава Могилевщины» вручили ветерану труда, профессору кафедры экономической теории Белорусской государственной сельскохозяйственной академии Ларисе Пакуш, за активную общественно-политическую деятельность и плодотворную работу в органах госуправления области свидетельство о внесении сведений в книгу «Слава Могилевщины» вручено почетному ветерану Вере Костенко. И в завершении в Музее «Слава Могилевщины» к первой годовщине со дня открытия подготовили тематические экскурсии, интерактивные площадки с технологиями дополненной реальности, квест-станции и кинопоказы. Музей «Слава Могилевщины» распахнул свои двери 5 июля 2025 года на Буническом поле. В честь первого дня рождения музей подготовил праздничную программу как в самом музее, так и возле него. Так, торжественное открытие состоится в 12.

0: начнутся в 10 часов и продлятся до вечера. С 11.30 до 19 часов будет работать полевая кухня. С 13 до 16 организуют квест-станции. С 13.30 всех приглашают на тематические экскурсии. Ознакомиться с выставкой образцов уникальной раритетной военной техники из Российской Федерации можно будет с 11.30 до 19 часов на площадке возле Музея Славы Могилевщины. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
1: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер западный, температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 19, плюс 24. Сейчас в Могилеве плюс 20. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет. А свод напоминает, купайтесь только в специально оборудованных местах.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ветер западный, температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 19, плюс 24.
1: Наши хиты.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: В Могилеве 19 часов.
1: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22.
2: 15 дней, и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
3: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ветер западный, температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 19, плюс 24.
0: Главные хиты прошлого на радио Могилев. Танцуйте и подпевайте любимым песням вместе с нами в программе «Двухкассетник».
4: Для лиц старше 12 лет.
5: Ну что, друзья, вот и наступило время двухкассетника. Прямо сейчас начинаем и движемся до 21 часа под звуки нестареющих хитов и, конечно, ваши приветы и поздравления. Не забываем номера, на которые можно отправлять ваши сообщения. Они у нас 9940 короткий и 5686176 через код 44, наш студийный вайбер. Ну а я, Евгений Шутов, буду зачитывать ваши сообщения в эфире на волнах радио Могилев.

0: Внимание, внимание! Могилев! С 9 по 25 июля цирк Шапито Сириус с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Бесстрашные воздушные гимнасты, фокусы иллюзий, человек-шок, белоснежные голуби, гигантские пауки-тарантулы и змеи, смешные клоуны и многое другое. Цирк расположен в парке аттракционов, проспект Пушкинский, 1. Билеты уже в продаже в кассе цирка и онлайн на Ticket.ru.by. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор УК Могилевский городской центр культуры и досуга с 0+.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Алиса, как заказать рекламу на радио «Могилев»?
1: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: Кассетник.
1: Ну а двухкассетник в самом разгаре, а потому буду зачитывать ваши сообщения. Здравствуйте, передаю привет своей любимой семье Прусовых, а именно мужу Александру, детям Олечке, Анечке и Владимиру. Я их очень сильно люблю. Любящая жена и мать Татьяна. Что ж, отличное сообщение, идем к следующему. Вот нам Инна написала. Доброго уютного вечера, лучшие из лучших радио Могилев. Передаю любящий привет моему самому близкому, родному мужу Валерию. Солнышко мое, ты самый невероятный и самый главный человек в моей жизни. Очень сильно тебя люблю и с нетерпением жду встречи. Твоя любимая всем сердцем и душой, с тобой, хороший мой, целую нежно, твоя родная. Я благодарю вас и позитивного вечера. Вам также позитивного вечера, ну а мы идем к следующему сообщению. Добрый вечер, Радио Могилев. Передаю привет моей семье, маме Тане, папе Саше, сестре Ане и брату Вове. Успели набрать бассейн и помыть машину, скоро будем готовить шашлык. Хороший вечер на даче. Что ж, я вам желаю, чтобы ваш вечер стал еще лучше, но я напомню номера для ваших сообщений. Это у нас короткий номер 9940 и студийный вайбер 5686 176 через код 44.
0: Двухкассетник.

Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ветер западный, температура воздуха ночью +11, +16, днем +19, +24.

0: двухкассетник.
1: Ну а день продолжается, точнее сказать, вечер, и украшением этого вечера смело можно назвать программу «Двухкассетник», где я получаю от вас сообщения, и, собственно, давайте я их и зачитаю. Вот Алексей передает привет своей жене Ларисе. Немногословно, но, надеюсь, привет получен. Идем дальше. Ирина написала: «Здравствуйте, Радио Могилев, передаю привет моему мужу Станиславу. Вчера шашлыки сделать у нас не получилось из-за дождя, так он сегодня наверстывает. Надеемся, что сегодня нам мангал не затушит дождем». Что ж, друзья, надеюсь, что вы не попадете под дождь, и желаю вам вкусного шашлыка.

0: 11 плюс 16, днем плюс 19 плюс 24.
1: Главные хиты прошлого на Радио Могилев. Танцуйте и подпевайте любимым песням вместе с нами в программе «Двухкассетник».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Второй час «Двухкассетника» стартовал, и мы продолжаем слушать хорошую музыку и передавать приветы и поздравления. Напоминаю, номера для этого дела — это 9940 короткий и студийный вайбер 5686176, про код 44 не забываем. С вами по-прежнему у микрофона я, зовут меня Евгений Шутов, с кем не слышались, тем говорю привет-привет, ну и еще час «Двухкассетника» в вашем распоряжении.
1: «Двухкассетник».

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 19, плюс 24. В понедельник и вторник кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западной четверти с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 14, днем плюс 17, плюс 22. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет.

0: Двухкассетник.
1: Ну что, продолжаем двухкассетник под ваши приветы и поздравления. И вот сообщение. Галина написала: «Добрый вечер, хочу передать привет мужу Александру. Заканчивай работу и идем есть шашлыки». И в этот момент все работающие Александры захотели стать тем самым, которого зовут на шашлыки. Что ж, я желаю вкусного шашлыка и иду дальше. Добрый вечер, радио Могилев. Жители деревни Цезарова сегодня отмечают наступающий праздник Купала. Фото того года вы видели, вправду видели. Несмотря на дождь, собрались самые стойкие. Наташа, Андрей, Дима, Паша, Ульяна, Полина, Настя, Катя, Саня, куча детей, свои чужие, Виталик, который сделал плов, Оксана, Таня, Алла, в общем, люди подходят. Ох, когда-нибудь я сам заеду в Цезарово, потому что, судя по вашим сообщениям, друзья, у вас там всегда очень весело. Ну, я желаю вам хорошего вечера и перехожу к следующему сообщению. Добрый вечер, любимое радио Могилев. Хочу сегодня адресовать своему мужу Игорю эти слова, потому что 28 лет назад мы стали семьей. Сегодня наша с тобой дата, и пусть летят, бегут года, я не забуду, как когда-то сказала тебе в ЗАГСе «да». Ты для меня всего дороже, мне ближе и роднее нет, с тобой прошли мы 100 дорожек и держали 100 побед. Любить тебя всегда я буду, под руку дальше мы пойдем, ты в жизни, это мое чудо, моя душа, мой мир, мой дом. Написала Ирина из города Костюковича. Кстати, друзья, 28 лет брака — это никелевая свадьба, с чем я вас, собственно, и поздравляю. И, друзья, напоминаю, что если вы хотите передать привет или поздравить, это делается очень легко. Просто берете в руки телефон и пишете на короткий номер 9940, ну, либо на студийный Viber 5686176 через код 44 свое сообщение. И тогда обязательно в рамках программы «Двухкассетник» я зачитаю ваше сообщение.
0: Двухкассетник.

0: двухкассетник.
1: Ну что, друзья, без 15.9 показывают мои студийные, но время еще есть в запасе, поэтому двухкассетник продолжается. Итак, зачитываю ваше сообщение. Добрый вечер, примите, пожалуйста, поздравления. Хотим поздравить любимую жену и мамочку с днем рождения. Пусть сбываются все твои мечты, мы тебя очень любим. Сын Захар и муж Дима, спасибо. Жаль, конечно, что имя любимой мамочки вы не написали. В следующий раз, пожалуйста, пишите. Но я надеюсь, что получательница услышала это прекрасное сообщение. Ну а я, в свою очередь, хочу присоединиться к поздравлениям и желаю от себя всего самого наилучшего. Идем дальше. Александр передает привет жене Надежде и пишет: «Хватит торчать на кухне, идем смотреть фильм». Слушайте, удобно, я думаю, Надежда удивилась, услышав сообщение по радио от человека из другой комнаты. Но, кстати, это лайфхак рабочий, так что пользуйтесь, друзья. А пока есть время, я вам напомню номера для ваших сообщений. Это у нас короткий номер 9940 и студийный вайбер 5686 176, обязательно через код 44.
0: Двухкассетник.

0: Двух-двухкассетник. Алиса, включи радио Могилев.
1: Хорошо, включаю радио Могилев.
0: Двух-двухкассетник.
2: Итак, последние сообщения на сегодня зачитываю прямо сейчас. Привет, Радио Могилев, поздравьте сына с 18-летием, Веронкова Владислава Викторовича. И передайте привет моей любимой жене, я ее очень сильно люблю, от Виктора. Конечно, поздравляю от себя, желаю, чтобы все мечты сбылись, а в жизни было как можно больше запоминающихся позитивных моментов, успехов и всего самого наилучшего. Идем дальше. Здравствуйте, передайте привет деревне Претерпова, всей нашей семье. Запустили сегодня баню, благодарим Дмитрия и Евгения. Всем хорошего вечера и спокойных выходных, написала Ольга. Что ж, поздравляю вас с запуском, надеюсь, баня будет вас только радовать. Ну и, друзья, двухкассетник завершается, а потому пришло время нам прощаться. Эту субботу компанию вам составлял я, зовут меня Евгений Шутов, и всем говорю спасибо за то, что провели этот день вместе со мной. Желаю вам отличного вечера, крутых выходных, и, ну и буду говорить уже пока-пока, но прежде напомню, что хиты остаются с вами на всю ночь и утро, а в 22.00 вас ждет танцевальный сет на волнах Радио Могилев, и продлится он до завтра, то есть до отметки на часах 00.00. Вот теперь точно могу сказать пока-пока.
0: Танцуй под хиты прошлого. Двухкассетники. По пятницам и субботам вечером.

Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ветер западный, температура воздуха ночью +11, +16, днем +19, +24.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки кожному з нас завтра, расскажу зараз.
3: Овен.
2: Не варто занадто себе пестить. Гэты час треба прожить энергично.
3: Телец.
2: У каханні можна дозволить себе маленькие вар'яцтвы, але у деловой сферы заставайтесь раристами.
3: Близняты.
2: Теперь не просто период у финансовом ставленне. Старайтесь позбягать лишних выдатков.
3: Рак.
2: Необходимо проявить твердость характеру. Коли на вас некто спробует тиснуть, попробуйте сказать рашучее «не».
3: Лео.
2: У вас может з'явиться почуття, что вы нечто выпускаете. Цалком верогодна, интуиция подказывая вам, что вы не звернули увагу на нечто важное.
3: Дева.
2: Некоторые подеи послужат вам перестярогой.
3: Шали.
2: Попробуйте никому ничего твердо не обяцать и не потребовать от инших какие-нибудь обяцанни.
3: Скорпион.
2: Самолюбство может штурхнуть вас на неправильные кроки. Не прымайте выклик, у чым бы ён не складаўся.
3: Стрелец.
2: Спрэшкі з нагоды фінансаў могуць апынуцца небяспечнымі для адносін з блізкімі.
3: Казярог.
2: Вам можа спатрэбіцца распачаць нейкія вымушаныя дзеянні.
3: Вадалей.
2: Новыя людзі прынясуць у ваше жыццё шмат цікавага.
3: Рыб.
2: Вам трэба скласці дакладны план дзеянняў на бліжэйшы час. Нявызначанасць прымушае вас нервавацца. З вамі была Іра Александрова. Прыемнага вечара.
0: Гараскоп. На радио Могилёв.
4: Гороскоп.
0: Радио Могилёв.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
1: Клиент.бай, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Наши хиты.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Включай радио Могилев в 22:00 и отрывайся целых два танцевальных часа. Два танцевальных часа. Часа. Часа. Часа. Часа.
2: Часа. Часа. Часа.
3: Два танцевальных часа.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 5 июля по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ветер западный. Температура воздуха днем +19, +24.
1: Радио Могилев.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Могилеве. Час ночи.
1: Прогноз погоды. 5 июля по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный. Температура воздуха днем +19, +24.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

5 июля по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ветер западный. Температура воздуха днем +19, +24.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

5 июля по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ветер западный. Температура воздуха днем +19, +24.